Ау, тинг белекене кана тутог, рзап мун кана иман лайка, акэрдан молсон бай клай, ваин кли мани рзап мун. Падика тинг, ожарао хайн хай кана лайунай, хайн хай хасук ни рзап мун кана лайунай, ожарао рзап мун го коран ранай, моэл санти кайпен вайке рзап за рзап мун, кан кайпен ни, фокшон хай габа хасук ни рзап мун го зэн кана лайун ожарао падий.